0: певца Акмаля я помню по ярким выступлениям в телепроекте «Голос дети». Теперь его голос звучит на главных сценах нашей страны и не только. 1 октября Акмалю в родном Ташкенте подпевал 12-тысячный стадион. А 6 декабря он впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». Пусть мечты сбываются. С вами я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин высвобождает много нефти для всего мира и делает это по очень низкой цене. Так американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сделку Вашингтона и Москвы по дизельному топливу. Кроме того, глава Белого дома заявила о большом стремлении Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. А Владимир Зеленский по той или иной причине этого не желает, отметил Трамп.
0: Мир.
1: Европа будет вынуждена покупать дорогое дизельное топливо американского производства, изготовленное из российской нефти. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя договоренность США и России о поставках российского дизеля на американский рынок. Европейские политики, напротив, продолжают ограничивать торговлю с Россией, подчеркнул Фицо. Евросоюз планирует сократить расходы на оборону. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на переговорный документ Евросовета, будет снижено финансирование по статьям об оборонной промышленности и мобильности войск. Общее урезание расходов составит примерно 20 миллиардов евро.
0: Туризм.
1: Отдыхать на ноябрьских праздниках большинство российских туристов будут в Москве и Китае. На российскую столицу приходится около четверти внутренних бронирований, что показали данные сервиса One2Trip. А у Китая 13% бронирований от всех зарубежных направлений.
0: Транспорт.
1: В США представили газонокосилку, способную развивать скорость почти что до 240 км в час. При этом устройство не потеряло способность косить траву. Косилку снабдили 988-кубовым рядным четырехцилиндровым двигателем от Suzuki, который в стандартной комплектации развивает более 160 лошадиных сил. Все крепится на хромо-молибденовое трубчатое шасси с кузовными панелями. Об этом сообщает издание «Драйв». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал, спасет

0: Дорожное радио.
1: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

знаешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Там Натали подпевал целый стадион на юбилее рязанского футбола. Как амбассадор чемпионата мира подтверждаю, фанаты ценят искренность. А вот певице управлять мужским коллективом не впервой. Она растит троих сыновей. Чемпионская нагрузка, за которую кубков и медалей не дают, здесь награда только любовь. Легких вам дорог. С вами в пути Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Европа ужесточит для россиян визовые правила. По сообщению издания «Политико», соответствующие предложения Еврокомиссия планирует представить в январе следующего года. На ужесточение визового режима настаивают Швеция, Польша и Эстония.
2: Мир.
1: США и Россия заключили дизельную сделку. Москва сразу экспортирует 300 тысяч тонн топлива, в ноябре еще

0: Народный конкурс красоты «Мисс и миссис» Организация Объединенных Наций. В своей возрастной категории, Марии 50 лет, она опередила участниц из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других государств. Конкурсная неделя состояла из встреч с официальными лицами, культурной и экскурсионной программы, благотворительных и социальных акций.
1: Транспорт.
0: РЖД запускают первый круизный поезд по Калининградской области – «Балтийское кольцо». Железнодорожным маршрутом будут соединены Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. Заключительную часть пути поезд проследует на паровозной тяге. Путешествие продлится 3 дня. В первый рейс турист отправится 27 ноября. Следующие выезды запланированы на 2 и 5 января будущего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США ищут способ с помощью выгодных для России предложений сберечь энергетическую инфраструктуру Украины. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», чтобы побудить Москву пойти на ограниченное прекращение огня на Украине в отношении названных объектов, Вашингтон выдвинул три инициативы. США предложили разморозку российских активов, заблокированных на Западе, продажу частей «Лукойла» группе ближневосточных инвесторов и разрешение Белоруссии экспортировать калийные удобрения.
0: Россия.
1: В руководстве Яндекса пообещали максимально ускорить восстановление дата-центров после атаки украинских беспилотников. В последние дни были атакованы три таких центра – в Рязанской, Калужской областях и во Владимире. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее все починить, отметили в компании. Курьеров следует допускать до электровелосипедов только с наличием водительских прав. Так считает бывший глава Минтранса сенатор Евгений Дитрих. По словам Дитриха, он убежден, и операторы в целом соглашаются с такой позицией, для курьеров непременно нужно право водить. Также сенатор полагает, что электровелосипеды необходимо убирать с тротуара на проезжую часть.
0: Мир.
1: Папа Римский Лев XIV готовится к операции. У понтифика обнаружили небольшой локализованный узелок в легком. Образование выявили на самой ранней стадии. По рекомендации врачей папа принял решение удалить узелок хирургическим путем. Об этом пишет российская газета.
0: Транспорт.
1: На российский рынок вернулся Renault Duster.

0: Компактный кроссовер поставляют из Арабских Эмиратов небольшими партиями. У машины мультифункциональный руль, кондиционер, аудиосистема с монохромным дисплеем и электрические стеклоподъемники на передних дверях. Движок – атмосферный агрегат объемом 1,6 литра, мощностью 114 лошадиных сил. Он работает в паре с вариатором. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Маликов готовится к своему масштабному шоу «Пианомания». 2 часа за роялем – серьезная нагрузка. Чтобы не терять форму, маэстро везде возит мини-клавиатуру и репетирует прямо в поездах. В настоящей музыке всегда найдется место, особенно в пути, вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США ищут способ с помощью выгодных для России предложений сберечь энергетическую инфраструктуру Украины. Как утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», чтобы побудить Москву пойти на ограниченное прекращение огня на Украине в отношении названных объектов, Вашингтон выдвинул три инициативы. США предложили разморозку российских активов, заблокированных на Западе, продажу частей «Лукойла» группе ближневосточных инвесторов и разрешение Белоруссии экспортировать калийные удобрения.
0: Россия.
1: В руководстве Яндекса пообещали максимально ускорить восстановление дата-центров после атаки украинских беспилотников. В последние дни были атакованы три таких центра – в Рязанской, Калужской областях и во Владимире. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее все починить, отметили в компании. Курьеров следует допускать до электровелосипедов только с наличием водительских прав. Так считает бывший глава Минтранса сенатор Евгений Дитрих. По словам Дитриха, он убежден, и операторы в целом соглашаются с такой позицией, для курьеров непременно нужно право водить. Также сенатор полагает, что электровелосипеды необходимо убирать с тротуара на проезжую часть.
0: Мир.
1: Папа Римский Лев XIV готовится к операции. У понтифика обнаружили небольшой локализованный узелок в легком. Образование выявили на самой ранней стадии. По рекомендации врачей папа принял решение удалить

0: удалить узелок хирургическим путем. Об этом пишет российская газета. Транспорт. На российский рынок вернулся Renault Duster. Компактный кроссовер поставляют из Арабских Эмиратов небольшими партиями. У машины мультифункциональный руль, кондиционер, аудиосистема с монохромным дисплеем и электрические стеклоподъемники на передних дверях. Движок – атмосферный агрегат объемом 1,6 литра, мощностью 114 лошадиных сил. Он работает в паре с вариатором. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Представители американского президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер отложили запланированную ранее поездку в Москву, чтобы уточнить позицию Киева и европейских стран относительно урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Тем временем, по информации Financial Times, США могут приостановить систему закупок, обеспечивающую Украину оружием, чтобы Киев прекратил атаковать российские энергообъекты. Ранее Трамп заявил, что на Украине нужно провести выборы, поскольку Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Министр финансов США Скотт Бессент назвал лицемерием реакцию Европы на договоренности Вашингтона и Москвы по дизелю. По словам политика, европейские государства направили России больше средств, чем выделили на помощь Украине, поскольку не смогли полностью отказаться от российских энергоресурсов. В ЕГЭ следующего года изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математики. В остальных экзаменах число заданий останется прежним. Как пишет ТАСС, это следует из данных Института педагогических измерений. Добавлю, ранее в Миноборнауке предложили начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по предметам, которые

0: не потребовались при поступлении. Самые раздражающие фразы в вакансиях – это «дружный коллектив» и «семья». Их назвали 19% участников опроса сервиса «Суперджоб». 14% проголосовали за слово «стрессоустойчивость». Формулировки «ненормированный график» и «переработки» получили 12%. При этом слово «многозадачность», которое в прошлом году занимало первое место в списке самых раздражающих фраз в вакансиях, в этом году набрало только 9% голосов. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дима Билан перелетом предпочитает поезда. Однажды певец в шутку разносил постельное белье своей команде, но зашел в купе к незнакомцам. Представляю их реакцию. Не знаю, кто тут начальник поезда, но в проводниках у него сам Дима Билан. Приятных вам попутчиков. Ваша Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Представители американского президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер отложили запланированную ранее поездку в Москву, чтобы уточнить позицию Киева и европейских стран относительно урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Тем временем, по информации Financial Times, США могут приостановить систему закупок, обеспечивающую Украину оружием, чтобы Киев прекратил атаковать российские энергообъекты. Ранее Трамп заявил, что на Украине нужно провести выборы, поскольку Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Министр финансов США Скотт Бессент назвал лицемерием реакцию Европы на договоренности Вашингтона и Москвы по дизелю. По словам политика, европейские государства направили России больше средств, чем выделили на помощь Украине, поскольку не смогли полностью отказаться от российских энергоресурсов. В ЕГЭ следующего года изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математики. В остальных экзаменах число заданий останется прежним. Как пишет ТАСС, это следует из данных Института педагогических измерений. Добавлю, ранее в Миноборнауке предложили начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по предметам, которые не потребовались при поступлении. Самые раздражающие фразы в вакансиях – это «дружный коллектив» и «семья». Их назвали 19% участников опроса сервиса «Суперджоб». 14% проголосовали за слово «стрессоустойчивость», формулировки «ненормированный график» и «переработки» получили 12%. При этом слово «многозадачность», которое в прошлом году занимало первое место в списке самых раздражающих фраз в вакансиях, в этом году набрало только 9% голосов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Договоренности США и России по дизелю разорвали цепь антироссийских санкций. Такое мнение выразил бывший президент Сербии Александр Вучич. По его словам, соглашение между Путиным и Трампом повлечет за собой значительные перемены в мире. Тем временем Associated Press пишет, что группа американских сенаторов обвинила Трампа в нарушении закона. Они делают акцент на том, что дизельная сделка идет вразрез с прямым запретом Конгресса на импорт энергоносителей из России. Иран считает недостаточным ответ США на условия Тегерана для переговоров. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Мохсен Ризаи. По его словам, Вашингтону было передано 7 условий, без выполнения которых не будет переговоров, и Ормузский пролив для Соединенных Штатов останется закрытым. Ризаи также подчеркнул, что иранская дипломатия изменилась и возвращения к прежнему статусу не будет, поскольку состоялось 3 раунда переговоров, каждый из которых прерывала американская сторона. Венгрия не намерена оказывать Украине военную помощь. Об этом в интервью финской газете «Хельсинкин Саномат» заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что позиция Будапешта также не допускает возможности транзита оружия через территорию Венгрии. При этом, по словам политика, Венгрия намерена сокращать поставки российских нефти и газа, но понимает, что в ближайшее время отказаться от них не сможет. Девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут бесплатно освоить профессию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, регионы смогут самостоятельно поддерживать такие программы и определять список профессий с учетом кадровых потребностей местных предприятий. Обучение позволит школьникам одновременно развивать практические навыки и готовиться к повторной сдаче экзамена.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: вісім трин траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Договоренности США и России по дизелю разорвали цепь антироссийских санкций. Такое мнение выразил бывший президент Сербии Александр Вучич. По его словам, соглашение между Путиным и Трампом повлечет за собой значительные перемены в мире. Тем временем Associated Press пишет, что группа американских сенаторов обвинила Трампа в нарушении закона. Они делают акцент на том, что дизельная сделка идет вразрез с прямым запретом Конгресса на импорт энергоносителей из России. Иран считает недостаточным ответ США на условия Тегерана для переговоров. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Мохсен Ризаи. По его словам, Вашингтону было передано 7 условий, без выполнения которых не будет переговоров, и Ормузский пролив для Соединенных Штатов останется закрытым. Ризаи также подчеркнул, что иранская дипломатия изменилась и возвращения к прежнему статусу не будет, поскольку состоялось 3 раунда переговоров, каждый из которых прерывала американская сторона. Венгрия не намерена оказывать Украине военную помощь. Об этом в интервью финской газете «Хельсинкин Саномат» заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что позиция Будапешта также не допускает возможности транзита оружия через территорию Венгрии. При этом, по словам политика, Венгрия намерена сокращать поставки российских нефти и газа, но понимает, что в ближайшее время отказаться от них не сможет. Девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут бесплатно освоить профессию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, регионы смогут самостоятельно поддерживать такие программы и определять список профессий с учетом кадровых потребностей местных предприятий. Обучение позволит школьникам одновременно развивать практические навыки и готовиться к повторной сдаче экзамена.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Горячее представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции с 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
4: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
3: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Представители американского президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер отложили запланированную ранее поездку в Москву, чтобы уточнить позицию Киева и европейских стран относительно урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Тем временем, по информации Financial Times, США могут приостановить систему закупок, обеспечивающую Украину оружием, чтобы Киев прекратил атаковать российские энергообъекты. Ранее Трамп заявил, что на Украине нужно провести выборы, поскольку Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Министр финансов США Скотт Бессент назвал лицемерием реакцию Европы на договоренности Вашингтона и Москвы по дизелю. По словам политика, европейские государства направили России больше средств, чем выделили на помощь Украине, поскольку не смогли полностью отказаться от российских энергоресурсов. В ЕГЭ следующего года изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математики. В остальных экзаменах число заданий останется прежним. Как пишет ТАСС, это следует из данных Института педагогических измерений. Добавлю, ранее в Миноборнауке предложили начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по предметам, которые не потребовались при поступлении. Речь не идет о введении четвертого вступительного экзамена, выпускник сам решит, сдавать ему еще одну дисциплину или нет. Самые раздражающие фразы в вакансиях – это «дружный коллектив» и «семья». Их назвали 19% участников опроса сервиса «Суперджоб». 14% проголосовали за слово «стрессоустойчивость». Формулировки «ненормированный график» и «переработки» получили 12%. При этом слово «многозадачность», которое в прошлом году занимало первое место в списке самых раздражающих фраз в вакансиях, в этом году набрало только 9% голосов. Первый рейтинг автошкол появится в 2028 году. Он будет включать итоги обучения за 2027 год. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Куриный. Напомню, список показателей и критериев оценки для автошкол начал действовать с мая. Организации оценивают по доле сдавших экзамены с первой попытки, доле несданных экзаменов и числу ДТП с пострадавшими по вине выпускников со стажем менее двух.

Певец Леонид Агутин подарил отцу на юбилей экстремальный круиз в Арктику. 90 лет, конечно, не повод сидеть на диване. Николай Петрович увидел белых медведей и покорил Северный полюс на атомном ледоколе. Вот на кого стоит равняться, когда нам с вами лень просто вставать по утрам.

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: Представители американского президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер отложили запланированную ранее поездку в Москву, чтобы уточнить позицию Киева и европейских стран относительно урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Тем временем, по информации Financial Times, США могут приостановить систему закупок, обеспечивающую Украину оружием, чтобы Киев прекратил атаковать российские энергообъекты. Ранее Трамп заявил, что на Украине нужно провести выборы, поскольку Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Министр финансов США Скотт Бессент назвал лицемерием реакцию Европы на договоренности Вашингтона и Москвы по дизелю. По словам политика, европейские государства направили России больше средств, чем выделили на помощь Украине, поскольку не смогли полностью отказаться от российских энергоресурсов. В ЕГЭ следующего года изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математики. В остальных экзаменах число заданий останется прежним. Как пишет ТАСС, это следует из данных Института педагогических измерений. Добавлю, ранее в Миноборнауке предложили начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по предметам, которые не потребовались при поступлении. Речь не идет о введении четвертого вступительного экзамена, выпускник сам решит, сдавать ему еще одну дисциплину или нет. Самые раздражающие фразы в вакансиях – это «дружный коллектив» и «семья». Их назвали 19% участников опроса сервиса «Суперджоб». 14% проголосовали за слово «стрессоустойчивость». Формулировки «ненормированный график» и «переработки» получили 12%. При этом слово «многозадачность», которое в прошлом году занимало первое место в списке самых раздражающих фраз в вакансиях, в этом году набрало только 9% голосов. Первый рейтинг автошкол появится в 2028 году. Он будет включать итоги обучения за 2027 год. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Куриный. Напомню, список показателей и критериев оценки для автошкол начал действовать с мая. Организации оценивают по доле сдавших экзамены с первой попытки, доле несданных экзаменов и числу ДТП с пострадавшими по вине выпускников со стажем менее 2 лет на 1000 начинающих водителей.
4: Новости на Дорожном радио.

0: истории на Дорожном радио.
1: Кто из нас не мечтал водить большую машину? Кажется, вот она романтика. Просторная кабина, дорога до горизонта. Но за красивой картинкой скрываются путевые листы, накладные, медосмотры, топливо и внезапные поломки. В рубрике «Дорожные истории» мы рассказываем реальные сюжеты из жизни водителей и логистов. Как думаете, сколько денег средний автопарк теряет на топливе каждый год? По оценкам экспертов, расходы порой доходят до 15%. И речь не о нецелевом использовании. Потери – это заправки вне маршрута, чеки без номеров, неверный подсчет. Например, водитель Алексей заправился на М10. Через неделю диспетчер видит – расход выше нормы. А чек? Чек потерян. С приложением Сабит МС такие истории невозможны. Система автоматически считает расход по путевым листам. Распознает чеки с любых АЗС, достаточно сфотографировать их, и ведет учет топлива в реальном времени. Это не только про бензин. Это про свободу от лишней бумаги и от непонимания, куда ушло топливо. А еще теперь перевозочные документы по закону стали электронными. Никакой бумаги и никаких потерянных накладных. Приложение Сабит МС объединяет все. Электронный путевой лист, транспортную накладную, учет ГСМ, топливные карты, GPS-трекинг и контроль штрафов ГИБДД. Все в одной программе. Для водителя, механика, диспетчера и бухгалтера. Рубрика выходит при поддержке ООО «Компания Тензор».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Переведите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
8: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Договоренности США и России по дизелю разорвали цепь антироссийских санкций. Такое мнение выразил бывший президент Сербии Александр Вучич. По его словам, соглашение между Путиным и Трампом повлечет за собой значительные перемены в мире. Тем временем Associated Press пишет, что группа американских сенаторов обвинила Трампа в нарушении закона. Они делают акцент на том, что дизельная сделка идет вразрез с прямым запретом Конгресса на импорт энергоносителей из России. Иран считает недостаточным ответ США на условия Тегерана для переговоров. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Мохсен Ризаи. По его словам, Вашингтону было передано 7 условий, без выполнения которых не будет переговоров, и Ормузский пролив для Соединенных Штатов останется закрытым. Ризаи также подчеркнул, что иранская дипломатия изменилась и возвращения к прежнему статусу не будет, поскольку состоялось 3 раунда переговоров, каждый из которых прерывала американская сторона. Венгрия не намерена оказывать Украине военную помощь. Об этом в интервью финской газете «Хельсинкин Саномат» заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что позиция Будапешта также не допускает возможности транзита оружия через территорию Венгрии. При этом, по словам политика, Венгрия намерена сокращать поставки российских нефти и газа, но понимает, что в ближайшее время отказаться от них не сможет. Девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут бесплатно освоить профессию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, регионы смогут самостоятельно поддерживать такие программы и определять список профессий с учетом кадровых потребностей местных предприятий. Обучение позволит школьникам одновременно развивать практические навыки и готовиться к повторной сдаче экзамена.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто из артистов никогда не выступал на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Договоренности США и России по дизелю разорвали цепь антироссийских санкций. Такое мнение выразил бывший президент Сербии Александр Вучич. По его словам, соглашение между Путиным и Трампом повлечет за собой значительные перемены в мире. Тем временем Associated Press пишет, что группа американских сенаторов обвинила Трампа в нарушении закона. Они делают акцент на том, что дизельная сделка идет вразрез с прямым запретом Конгресса на импорт энергоносителей из России. Иран считает недостаточным ответ США на условия Тегерана для переговоров. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Мохсен Ризаи. По его словам, Вашингтону было передано 7 условий, без выполнения которых не будет переговоров, и Ормузский пролив для Соединенных Штатов останется закрытым. Ризаи также подчеркнул, что иранская дипломатия изменилась и возвращения к прежнему статусу не будет, поскольку состоялось 3 раунда переговоров, каждый из которых прерывала американская сторона. Венгрия не намерена оказывать Украине военную помощь. Об этом в интервью финской газете «Хельсинкин Саномат» заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Он подчеркнул, что позиция Будапешта также не допускает возможности транзита оружия через территорию Венгрии. При этом, по словам политика, Венгрия намерена сокращать поставки российских нефти и газа, но понимает, что в ближайшее время отказаться от них не сможет. Девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут бесплатно освоить профессию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, регионы смогут самостоятельно поддерживать такие программы и определять список профессий с учетом кадровых потребностей местных предприятий. Обучение позволит школьникам одновременно развивать практические навыки и готовиться к повторной сдаче экзамена.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
13: Это как?
12: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
13: Выгодно. Пошел оформлять.
12: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
14: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Шапка. Носки. Еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
23: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB.

0: где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути.

0: России Кирилл Белов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не проявляет требуемой политической воли для урегулирования конфликта. Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый президент. По словам Пескова, Зеленскому необходимо принять очень ответственные и сложные решения для остановки конфликта, однако пока он этого не делает. Напомню, ранее Трамп заявил, что на Украине следует провести выборы, поскольку Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Деньги пользователей сервиса Яндекс.Пэй находятся в полной безопасности, несмотря на технический сбой. Об этом сообщил руководитель финтех-направления Яндекса Дмитрий Пирогов. По его словам, деньги не хранятся в дата-центрах. Информация о счетах сохраняется в нескольких копиях на разных площадках. Компания проверила их целостность и подтвердила, что ни одна запись не была потеряна. Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы. Пока точные сроки полного восстановления доступа к сервису не называются. Продажи новых машин на прошлой неделе сократились. Было реализовано почти 29 тысяч легковушек. Это на 12% меньше, чем недели ранее, и на 20% уступает результату прошлого года. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом он отметил, что продажи в начале месяца идут лучше, чем в предыдущем, и можно надеяться, что октябрь будет выше сентября. Однако октябрьских рекордов двух прошлых лет ожидать не стоит. Взрослым людям следует уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. По ее словам, регулярные упражнения необходимы для поддержания здоровья, улучшения сна, снижения тревожности и нормальной работы иммунной системы. Специалист уточнила, что выбирать следует доступные и приятные виды физической активности. Например, прогулки, танцы, плавание и занятия дома.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

певица Юта четверть века на сцене. Этой осенью она выпустила телеверсию юбилейного концерта в Кремле. 25 песен по одной за каждый год карьеры. «Если долго идти, обязательно придешь», — поет Юта в новой песне. Пусть дорога будет легкой, а попутчики надежными. С вами Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский не проявляет требуемой политической воли для урегулирования конфликта. Так он прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый президент. По словам Пескова, Зеленскому необходимо принять очень ответственные и сложные решения для остановки конфликта, однако пока он этого не делает. Напомню, ранее Трамп заявил, что на Украине следует провести выборы, поскольку Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Деньги пользователей сервиса Яндекс.Пэй находятся в полной безопасности, несмотря на технический сбой. Об этом сообщил руководитель финтех-направления Яндекса Дмитрий Пирогов. По его словам, деньги не хранятся в дата-центрах. Информация о счетах сохраняется в нескольких копиях на разных площадках. Компания проверила их целостность и подтвердила, что ни одна запись не была потеряна. Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы. Пока точные сроки полного восстановления доступа к сервису не называются. Продажи новых машин на прошлой неделе сократились. Было реализовано почти 29 тысяч легковушек. Это на 12% меньше, чем недели ранее, и на 20% уступает результату прошлого года. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом он отметил, что продажи в начале месяца идут лучше, чем в предыдущем, и можно надеяться, что октябрь будет выше сентября. Однако октябрьских рекордов двух прошлых лет ожидать не стоит. Взрослым людям следует уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова. По ее словам, регулярные упражнения необходимы для поддержания здоровья, улучшения сна, снижения тревожности и нормальной работы иммунной системы. Специалист уточнила, что выбирать следует доступные и приятные виды физической активности. Например, прогулки, танцы, плавание и занятия дома.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
3: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
2: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Тинькофф на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите

0: спецпредложение.
1: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Дорожное радио.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: В Минобороны создан сервис для обучения нейросетей военного назначения. Об этом сообщает министерство, подчеркивая, что нововведение повысит устойчивость и адаптивность вооруженных сил к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Отмечается, что к сервису для обучения нейросетей, в том числе для интеграции в боевые беспилотные системы, сейчас подключено более 40 организаций. Главы МИД Евросоюза сегодня примут 22-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, в список войдут более 1500 новых позиций, связанных с оборонным комплексом. Ранее Каллас раскритиковала дизельную сделку Москвы и Вашингтона и заявила, что Европа не будет ослаблять давление на Россию. Регионами с самой высокой долей городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны, стали Республика Алтай, Северная Осетия и Сахалинская область. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив. Там отметили, что в целом по стране около 69% россиян живут в 15-минутной пешей доступности от парка, сквера или леса, а показатель озеленения в городской черте в среднем составляет 24%. При этом в регионах-лидерах списка под парки и зеленые зоны выделено почти 67% городских земель. Большинство россиян регулярно совершают спонтанные покупки, при этом готовы без раздумий потратить на это до 3000 рублей. Таковы данные исследования, которые приводит РИА Новости. Отмечается, что первое место среди категорий спонтанных расходов занимают доставка, кафе и рестораны. Далее идут товары с маркетплейсов, незапланированные походы в кино и театры, товары для хобби, косметика и парфюмерия. Отмечается, что главный мотив спонтанных покупок среди участников опроса – это желание поднять себе настроение. Долгий простой в зимний период может навредить автомобилю. Как пишет РТ, об этом предупреждают эксперты. По их словам, перед длительным хранением машины стоит заправить топливный бак, чтобы уменьшить количество воздуха в нем и снизить вероятность образования конденсата. При необходимости можно использовать стабилизатор топлива. Аккумулятор лучше снять и хранить в подходящих условиях, периодически проверяя его заряд. В то же время отмечается, что автомобиль лучше всего чувствует себя при регулярной эксплуатации. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Пятерочка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как выбрать тип шины и почему шипы помогают не всегда. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
7: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование, опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
8: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
11: Международный план.

0: платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
3: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
2: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
0: Дорожное радио.

августе Авраам Руссо выпустил макси-сингл «Ангел любви» с треком «Шерше ля фам». Никакой модной электроники. Артист записал песни с живыми восточными струнными инструментами. Настоящая романтика, как проверенная добрая музыка, не выходит из моды. А уже в декабре Авраам впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». С вами Яна Чурикова на Дорожном радио. Вместе в

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Представители американского президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер отложили запланированную ранее поездку в Москву, чтобы уточнить позицию Киева и европейских стран относительно урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Тем временем, по информации Financial Times, США могут приостановить систему закупок, обеспечивающую Украину оружием, чтобы Киев прекратил атаковать российские энергообъекты. Ранее Трамп заявил, что на Украине нужно провести выборы, поскольку Зеленский много раз мог урегулировать конфликт, но не сделал этого. Министр финансов США Скотт Бессент назвал лицемерием реакцию Европы на договоренности Вашингтона и Москвы по дизелю. По словам политика, европейские государства направили России больше средств, чем выделили на помощь Украине, поскольку не смогли полностью отказаться от российских энергоресурсов. В ЕГЭ следующего года изменится количество заданий только по двум предметам – истории и профильной математики. В остальных экзаменах число заданий останется прежним. Как пишет ТАСС, это следует из данных Института педагогических измерений. Добавлю, ранее в Миноборнауке предложили начислять абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ по предметам, которые не потребовались при поступлении. Речь не идет о введении четвертого вступительного экзамена, выпускник сам решит, сдавать ему еще одну дисциплину или нет. Самые раздражающие фразы в вакансиях – это «дружный коллектив» и «семья». Их назвали 19% участников опроса сервиса «Суперджоб». 14% проголосовали за слово «стрессоустойчивость», формулировки «ненормированный график» и «переработки» получили 12%. При этом слово «многозадачность», которое в прошлом году занимало первое место в списке самых раздражающих фраз в вакансиях, в этом году набрало только 9% голосов. Продажи новых машин на прошлой неделе сократились. Было реализовано почти 29 тысяч легковушек. Это на 12% меньше, чем недели ранее, и на 20% уступает результату прошлого года. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом он отметил, что продажи в начале месяца идут лучше, чем в предыдущем, и можно надеяться, что октябрь будет выше сентября. Однако октябрьских рекордов двух прошлых лет ожидать не стоит. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Шаман раскрыл секрет сильного голоса. Главное оружие на сцене – микрофон, а вне ее – удобная подушка. Артист уверен, что связкам певца, как и мышцам спортсмена, нужен отдых. А еще водный баланс. 3 литра воды в день. Таков рецепт Ярослава. Набирайте сил вместе с дорожным.

0: Представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе 12+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» — препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо между независимыми операторами АЗС и властями. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС. Из общего числа соглашений 20 подписаны с операторами, у которых в регионе более 20 автозаправочных станций. В их числе Воронежская, Кемеровская, Иркутская, Белгородская, Кировская, Волгоградская, Самарская, Тамбовская, Вологодская области, а также Мордовия, Татарстан, Хакасия, Бурятия, Ставрополь. Польский и Пермский края и Хабаровский край. Главная цель этих договоренностей – стабилизировать ситуацию на топливном рынке и сдерживать рост цен. При этом ФАС продолжит консультационную и организационную поддержку участников соглашений.
0: Мир.
1: Тем временем Еврокомиссия готовит план, который с января следующего года предполагает ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России. Как пишет Политико, одна из заявленных целей – ограничить въезд примерно для 650 тысяч ветеранов СВО. Поддерживают эти идеи, в частности, Швеция, Польша и Эстония. По их версии, часть

0: качестве Александра Сафонова. По сравнению с текущим годом минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8%. МРОЦ выступает в нижней границе зарплаты. Работодатель не может платить меньше установленного минимума. Помимо этого, от МРОЦ зависят льготные страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Кто из артистов никогда не выступал на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Шоу «5 звезд» на Дорожном радио регламент строгий. Победитель один. Но Олег Газманов поставил пятерки сразу двум талантливым участникам из Ивантеевки и Ставрополья. И удвоил призовой фонд за свой счет. Записывайте видео с любимой песней «Звезды Дорожного радио». Получить пятерку может каждый. Желаю успеха. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: В 35 регионах России заключили почти 100 соглашений о стабилизации цен на топливо между независимыми операторами АЗС и властями. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС. Из общего числа соглашений 20 подписаны с операторами, у которых в регионе более 20 автозаправочных станций. В их числе Воронежская, Кемеровская, Иркутская, Белгородская, Кировская, Волгоградская, Самарская, Тамбовская, Вологодская области, а также Мордовия, Татарстан, Хакасия, Бурятия, Ставрополь. Польский и Пермский края и Хабаровский край. Главная цель этих договоренностей – стабилизировать ситуацию на топливном рынке и сдерживать рост цен. При этом ФАС продолжит консультационную и организационную поддержку участников соглашений.
0: Мир.
1: Тем временем Еврокомиссия готовит план, который с января следующего года предполагает ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России. Как пишет Политико, одна из заявленных целей – ограничить въезд примерно для 650 тысяч ветеранов СВО. Поддерживают эти идеи в частности Швеция, Польша и Эстония. По их версии, часть

0: Александра Сафонова. По сравнению с текущим годом минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8%. МРОТ выступает нижней границей зарплаты. Работодатель не может платить меньше установленного минимума. Помимо этого, от МРОТ зависят льготные страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
4: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
3: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Отдых, выходные.
11: И тут появляется...
12: Следственный комитет!
13: Следствие зашло.
12: Как?
11: Так.
13: Без стука.
11: Ты кто?
12: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
13: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
13: Новые серии.
11: Ого.
13: А ты видела?
12: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
13: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
13: Вечерний детектив.
11: Где?
13: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
13: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер перенесли визит в Москву, который планировался на фоне кризиса отношений с Украиной. Об этом сообщает Axios. Причина переноса – ожидание понимания, будут ли Киев и европейские партнеры поддерживать новое мирное предложение для России. Ранее американский новостной портал писал, что Уиткоф и Кушнер могли прибыть в российскую столицу до конца октября. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что спецпосланник Трампа в ходе контактов выражал надежду на скорую встречу с российским лидером. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился, что американская делегация сможет приехать в указанные сроки.
0: Мир.
1: Тем временем главы МИД Евросоюза одобрили новый антироссийский санкционный

направленных против российского военно-промышленного комплекса, заявила глава дипломатии объединения Кая Каллас, передает РИА Новости. По ее словам, более половины из позиций связаны с цепочками производства баллистических ракет. В России при этом неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент России Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Между тем, осень

дополнительно увеличиваются расходы, если вместе с установкой делаются балансировка, ремонт и другие работы. При этом специалисты советуют менять резину в одном и том же проверенном месте. Сэкономить помогают бонусные программы, предложения для постоянных клиентов.

0: важно качество. Именно оно влияет на безопасность и срок службы шин. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, кто предупредит туристов о северном сиянии в Мурманской области, кто помогает строить автомаршруты в сервисе «Руспас» и кого мы встречаем в сафари-парке Дубая. В новое «Путешествие с удовольствием» мы с вами отправимся совсем скоро, в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, кто предупредит туристов о северном сиянии в Мурманской области, кто помогает строить автомаршруты в сервисе «Руспас» и кого мы встречаем в сафари-парке Дубая.
3: Поехали!
2: У Мурманской области особое предложение для своих гостей по северному сиянию. Надо забронировать как минимум 2 ночи в местном отеле, и тогда специальный сервис будет отслеживать для постояльца появление северного сияния в районе проживания. Как пишет российская газета, если не повезет с сиянием, то турист получит до 50 тысяч бонусов в сервисе бронирования. Это предложение действует с октября нынешнего года по март 2027-го. Также в Мурманской области открываются новые площадки для наблюдения за небесной красотой. В начале октября такая площадка заработала на базе горнолыжного комплекса в Мончегорске и еще одна получас езды от Мурманска. А в конце декабря на территории купольного отеля-резиденции «Северное сияние» откроется арктический амфитеатр на 100 зрителей.
3: Едем дальше!
2: Цифровой сервис «Руспас» поставил на службу автотуристам искусственный интеллект. Теперь автомобильные путешественники могут формировать маршрут с помощью рекомендаций нейросети. Ей нужны только вводные данные. В анкету следует внести даты поездки, указать интересы участников и количество путешественников, указать точки отправления и прибытия. По сведениям портала «Вести Туризм», нейросетевой конструктор просчитает время в пути, предложит промежуточные места для ночевки и заведения, где можно поесть по дороге.
3: Добро пожаловать!
2: В понедельник сафари-парк Дубая открывает новый сезон. Летний перерыв в работе парка, связанный с жаркой погодой, закончился. И теперь вновь можно выбрать одну из тематических локаций парка и погрузиться в чрезвычайно разнообразный мир животных. В локации «Африканская деревня» в

0: встречаем слонов, белых львов и горилл. Азиатская деревня – это для свиданий с гималайскими медведями и комодскими драконами. По локации деревни исследователей совершаем сафари на машине. Есть также сафари «Арабская пустыня» и детская ферма. В парке можно покормить жирафов, коз и лемуров и отправиться на шоу «Королевство птиц». Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: больше. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 18+.
2: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает заслуженная артистка России Жасмин. Будущая певица родилась в Дербенте в творческой семье. Однако тогда она даже не задумывалась, что когда-то станет известным человеком. В те годы ее знали под именем Сара. Она увлекалась изучением иностранных языков и мечтала поступить на филологический факультет. Но в Дербенте подходящего вуза не оказалось. А отпустить дочь учиться в Москву родители категорически отказались. После долгих споров мама уговорила Жасмин поступить в медицинский колледж. Именно тогда в ее жизни все больше места стало занимать музыка. Она начала выступать на концертах и участвовать в КВН. А занятия вокалом под руководством Натальи Андриановой, педагога училища имени Гнесиных, помогли понять, пение для нее не просто увлечение, а настоящее призвание. В конце 1999 года вышел первый клип Жасмин на песню «Так бывает», которая быстро стала хитом. А дебютный альбом певицы «Долгие дни» разошелся тиражом в 90 тысяч экземпляров. Для начинающей артистки это было серьезным достижением. Но, как показало время, все это стало лишь началом ее большого пути.

В 2001 году Жасмин выпустила альбом «Перепишу любовь», который оказался еще успешнее дебютного. Его тираж втрое превысил предыдущего и составил 270 тысяч экземпляров. Следующая пластинка «Головоломка» разошлась тиражом уже в 310 тысяч копий. Популярность певицы росла, а ее концерты с успехом проходили не только в России, но и за рубежом.

0: годы творческой карьеры Жасмин выпустила множество альбомов, подарила слушателям немало хитов и стала обладательницей престижных музыкальных наград. Она также попробовала себя в роли телеведущей, участвовала в мюзиклах и различных проектах. Сегодня певица продолжает выступать, выпускать новые песни и радовать слушателей. И даже стала одной из исполнительниц гимна дорожного радио. Ну а мы желаем ей долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльчин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
9: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
11: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
10: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
13: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за, цитирую, «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Конец цитаты. Главная идея разработанных американскими экономистами моделей – предположение о том, что домохозяйства и фирмы смотрят в будущее, принимая решения о сбережениях или ценах. Эти модели теперь используют центробанки и правительства по всему миру. Так они предсказывают и отслеживают энергетические кризисы, резкие изменения потребительских расходов и так далее. Минцифра разъяснила позицию по тарифам на связь. По словам главы ведомства Максута Шадаева, тарифы должны расти не больше, чем коммунальные, поскольку связь имеет важнейший социальный характер. При этом механизмы тарифообразования в ЖКХ и связи разные. Напомню, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты считают неприемлемой привязку роста тарифов ЖКХ к возможному повышению цен на связь. В Минцифры же разъяснили, что речь идет не о прямой взаимосвязи, а о том, что связь социально значима, и рост тарифов на сотовые и интернет-услуги не должен обережать повышение коммунальных платежей. Первых российских роботов-пожарных отправили покупателю. Компания «Ростех» отгрузила партию серийных машин «Ант-1000ПМ» крупной топливной компании. Робот может подавать пену или иное вещество на высоту до 35 метров. Оператор управляет таким комплексом удаленно на расстоянии до километра. Машину разработали при поддержке Минпромторга на базе дизельного мини-погрузчика. На той же платформе выпускают гуманитарную машину разминирования и электропогрузчик для жилищно-коммунальных задач.
0: Транспорт.
2: Рынок электромобилей и гибридов в России вырос почти вдвое за 9 месяцев. Об этом Минпромторга сообщила со ссылкой на сведения системы электронных паспортов транспортных средств. Продажи машин на электротяге достигли почти 100 тысяч штук, что на 94 с лишним процентов больше, чем годом ранее.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: еще. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто из артистов никогда не выступал на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Певец Леонид Агутин подарил отцу на юбилей экстремальный круиз в Арктику. 90 лет, конечно, не повод сидеть на диване. Николай Петрович увидел белых медведей и покорил Северный полюс на атомном ледоколе. Вот на кого стоит равняться, когда нам с вами лень просто вставать по утрам.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за, цитирую, «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Конец цитаты. Главная идея разработанных американскими экономистами моделей – предположение о том, что домохозяйства и фирмы смотрят в будущее, принимая решения о сбережениях или ценах. Эти модели теперь используют центробанки и правительства по всему миру. Так они предсказывают и отслеживают энергетические кризисы, резкие изменения потребительских расходов и так далее. Минцифра разъяснила позицию по тарифам на связь. По словам главы ведомства Максута Шадаева, тарифы должны расти не больше, чем коммунальные, поскольку связь имеет важнейший социальный характер. При этом механизмы тарифообразования в ЖКХ и связи разные. Напомню, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты считают неприемлемой привязку роста тарифов ЖКХ к возможному повышению цен на связь. В Минцифры же разъяснили, что речь идет не о прямой взаимосвязи, а о том, что связь социально значима, и рост тарифов на сотовые и интернет-услуги не должен обережать повышение коммунальных платежей. Первых российских роботов-пожарных отправили покупателю. Компания «Ростех» отгрузила партию серийных машин «Ант-1000ПМ» крупной топливной компании. Робот может подавать пену или иное вещество на высоту до 35 метров. Оператор управляет таким комплексом удаленно на расстоянии до километра. Машину разработали при поддержке Минпромторга на базе дизельного мини-погрузчика. На той же платформе выпускают гуманитарную машину разминирования и электропогрузчик для жилищно-коммунальных задач.
0: Транспорт.
2: Рынок электромобилей и гибридов в России вырос почти вдвое за 9 месяцев. Об этом Минпромторга сообщила со ссылкой на сведения системы электронных паспортов транспортных средств. Продажи машин на электротяге достигли почти 100 тысяч штук, что на 94 с лишним процентов больше, чем годом ранее.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
7: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+. Мы желаем.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.

0: месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Дорожное радио.
3: Алиса

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожная.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Большинство школьных госэкзаменов в будущем году останутся неизменными. По одному дополнительному заданию добавят только в ЕГЭ по истории и профильной математике. Как сообщили в Федеральном институте педагогических изменений, по истории нужно будет работать с еще одним историческим источником, а в экзамене по математике решать задачи на моделирование реальных ситуаций. Также напомню, в будущем году выпускники школ смогут получить дополнительные баллы за 4-й ЕГЭ, которые они сдали, но не используют при поступлении. МВД предупредила о схеме мошенничества с ошибочными переводами на карту. Злоумышленники отправляют небольшую сумму, а затем звонят или пишут, что деньги переведены по ошибке и просят срочно их вернуть. Для возврата могут предлагать перевести средства на другие реквизиты или чужую карточку. В такой ситуации правоохранители посоветовали немедленно связаться с банком и сообщить о неожиданном денежном переводе. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против России. В список вошли около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Новых значимых торгово-экономических ограничений пакет не содержит, однако расширяется ссылочный регламент ЕС до более чем 3000 позиций. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Европейского Союза.
3: Транспорт.
2: Росстандарт временно запретил продавать в России ряд китайских грузовиков. Ограничения коснулись продукции 4 автопроизводителей грузовой и специальной техники. Причиной стали выявленные нарушения техрегламента Таможенного союза. Среди них неисправности тормозов, проблемы с ремнями безопасности, защитой кабины, освещением. Ведомство выдало предписание об отзыве автопродукции по устранению нарушений. Запрет на реализацию и регистрацию грузовиков и спецтехники в ГАИ будет снят.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Татьяна Буланова и Денис Майданов знакомы давно и не раз встречались на сцене народной премии «Звезды дорожного радио». А еще артистам знакомы постоянные гастроли-перелеты, поезда-чемоданы. Дорогам и долгожданным встречам посвящена первая совместная песня дуэта. «Пусть километры летят быстрее» с дорожным радио. Это Яна

0: велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
6: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
7: О главном.
6: Большинство школьных госэкзаменов в будущем году останутся неизменными. По одному дополнительному заданию добавят только в ЕГЭ по истории и профильной математике. Как сообщили в Федеральном институте педагогических изменений, по истории нужно будет работать с еще одним историческим источником, а в экзамене по математике решать задачи на моделирование реальных ситуаций. Также напомню, в будущем году выпускники школ смогут получить дополнительные баллы за четвертый ЕГЭ, которые они сдали, но не используют при поступлении. МВД предупредила о схеме мошенничества с ошибочными переводами на карту. Злоумышленники отправляют небольшую сумму, а затем звонят или пишут, что деньги переведены по ошибке и просят срочно их вернуть. Для возврата могут предлагать перевести средства на другие реквизиты или чужую карточку. В такой ситуации правоохранители посоветовали немедленно связаться с банком и сообщить о неожиданном денежном переводе. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против России. В список вошли около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Новых значимых торгово-экономических ограничений пакет не содержит, однако расширяет санкционный регламент ЕС до более чем 3000 позиций. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Европейского Союза.
4: Транспорт.
6: Росстандарт временно запретил продавать в России ряд китайских грузовиков. Ограничения коснулись продукции 4 автопроизводителей грузовой и специальной техники. Причиной стали выявлены нарушения техрегламента таможенного союза. Среди них неисправности тормозов, проблемы с ремнями безопасности, защитой кабины, освещением. Ведомство выдало предписание об отзыве автопродукции по устранению нарушений. Запрет на реализацию и регистрацию грузовиков и спецтехники в ГАИ будет снят.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
0: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости на Дорожном радио.

вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Все, вкладываешь в здоровье – в Сбере.
14: Это как?
13: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
14: Выгодно. Пошел оформлять.
13: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
15: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
16: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-50. 6.58, Москва, улица Тимирова, 11, акт 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
17: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейла 7026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кремль заинтересован в долгосрочном мире и готов делать для этого все возможное, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что верховный главнокомандующий готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев действительно решит таковые провести. Предложение украинских властей о 60-дневном перемирии в Кремле отвергают, называя это попыткой украинской стороны собраться силами и в дальнейшем продолжить конфликт. Полиция японского Токио создаст специальный отдел для расследования аварий с беспилотными автомобилями. Он начнет работу в апреле будущего года, поскольку в будущем году столица Японии планирует запустить роботакси. Правоохранители и сотрудники нового отдела будут расследовать аварии с участием машин без водителя и предотвращать такие ДТП. Также они займутся обработкой заявок на услуги, связанные с управлением беспилотными авто. В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за, цитирую, «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Конец цитаты. Главная идея разработанных американскими экономистами моделей – предположение о том, что домохозяйства и фирмы смотрят в будущее, принимая решения о сбережениях или ценах. Эти модели теперь используют центробанки и правительства по всему миру. Так они предсказывают и отслеживают энергетические кризисы, резкие изменения потребительских расходов и так далее. Стоимость проезда вырастет в ряде городов с начала ноября в Челябинске и Копейске. Со следующего месяца поездка

0: Поездки по транспортной карте обойдутся в 46 рублей, за наличные на 14 рублей дороже. Также с 1 ноября проезд подорожает на коммерческих маршрутах в Сасове Рязанской области. В Тюмени обсуждают повышение тарифов с 15 ноября. Проект документа опубликован на сайте администрации. В Калининградской области с 21 октября стоимость билета прибавит до 50 рублей на 7 межмуниципальных маршрутах. Среди причин – необходимость повышать зарплаты водителям и ремонтникам, а также обновлять подвижной состав.
1: Транспорт.
0: Два министерства цифровых технологий и обороны обсуждают, как защитить дата-центры от беспилотников. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ведомства решают вопрос о защите таких объектов. За неделю дроны атаковали 3 дата-центра в Рязанской области, Калуге и Владимире. Из-за этого миллионы пользователей в России, а также Казахстане, Киргизии и Белоруссии столкнулись со сбоями в работе цифровых сервисов, в том числе сторонних. Сейчас их работоспособность постепенно восстанавливается.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
1: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
5: Кремль заинтересован в долгосрочном мире и готов делать для этого все возможное, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что верховный главнокомандующий готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев действительно решит таковые провести. Предложение украинских властей о 60-дневном перемирии в Кремле отвергают, называя это попыткой украинской стороны собраться силами и в дальнейшем продолжить конфликт. Полиция японского Токио создаст специальный отдел для расследования аварий с беспилотными автомобилями. Он начнет работу в апреле будущего года, поскольку в будущем году столица Японии планирует запустить робот-такси. Правоохранители и сотрудники нового отдела будут расследовать аварии с участием машин без водителя и предотвращать такие ДТП. Также они займутся обработкой заявок на услуги, связанные с управлением беспилотными авто. В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по экономике. Ими стали Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за, цитирую, «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Конец цитаты. Главная идея разработанных американскими экономистами моделей – предположение о том, что домохозяйства и фирмы смотрят в будущее, принимая решения о сбережениях или ценах. Эти модели теперь используют центробанки и правительства по всему миру. Так они предсказывают и отслеживают энергетические кризисы, резкие изменения потребительских расходов и так далее. Стоимость проезда вырастет в ряде городов с начала ноября в Челябинске и Копейске. Со следующего месяца поездки по транспортной карте обойдутся в 46 рублей, за наличные на 14 рублей дороже. Также с 1 ноября проезд подорожает на коммерческих маршрутах в Сасове Рязанской области. В Тюмени обсуждают повышение тарифов с 15 ноября. Проект документа опубликован на сайте администрации. В Калининградской области с 21 октября стоимость билета прибавит до 50 рублей на 7 межмуниципальных маршрутах. Среди причин – необходимость повышать зарплаты водителям и ремонтникам, а также обновлять подвижной состав.
4: Транспорт.
5: Два министерства цифровых технологий и обороны обсуждают, как защитить дата-центры от беспилотников. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ведомство решает вопрос о защите таких объектов. За неделю дроны атаковали 3 дата-центра в Рязанской области, Калуге и Владимире. Из-за этого миллионы пользователей в России, а также Казахстане, Киргизии и Белоруссии столкнулись со сбоями в работе цифровых сервисов, в том числе сторонних. Сейчас их работоспособность постепенно восстанавливается.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач – для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Havail Pro».
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
7: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкован. Кузов уже в салонах «Джак» от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Джаккар.ру». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
14: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
15: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
16: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. И комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

Победитель «Новой волны» 25 года Алекс Лим выпустил клип на песню «Океан». Музыку написал сам Игорь Крутой. Но главным соавтором новой песни певец называет жену. Она верила в него в начале творческого пути, когда вокруг бушевали шторма сомнений. С надежной поддержкой любые дороги по силам. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Мурманская область планирует запретить продажу вейпов с будущей весны. Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, необходимый законопроект уже подготовлен и будет внесен в областную думу. Ранее аналогичный запрет утвердили 5 регионов. Первыми вейпы решили запретить Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия, Алания. Комиссия за доставку пенсий через Почту России вырастет в будущем году. Она увеличится с 1,18 до 1,5%. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев. По его словам, решение уже заложено в проект бюджета социального фонда. Он и будет платить комиссию для получателей пенсий. Размер выплаты и порядок их доставки не изменятся. Дополнительные средства власти направят на улучшение работы Почты России и ее развитие. Возобновили прием.

0: документов в визовые центры Кипра в России. Работа их была приостановлена 8 октября из-за технических неполадок. Они затронули центры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, а также в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Сейчас неполадки устранены. Заявителям, которые не успели подать документы на кипрскую визу, не нужно записываться повторно. Оператор BLS International свяжется с ними сам. Самолеты «Сухой Суперджет-100» останутся в строю дольше. Росавиация на треть увеличила назначенный ресурс этой модели, содержащий иностранные комплектующие с 15 до 20 лет. Сейчас в России свыше 150 таких лайнеров. Продление их ресурса позволит сохранить авиапарк для начала серийного производства импортозамещенной версии лайнера «Сухой Суперджет-100». Оно начнется в будущем году. В ведомстве пояснили, что продление ресурса не влияет на безопасность полетов. Решение было принято по результатам технических исследований. Авиакомпании же смогут сохранить маршрутную сеть и не сокращать количество рейсов, которые выполняют лайнеры «Сухой Суперджет-100».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

0: слушаете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто из артистов никогда не выступал на народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Мурманская область планирует запретить продажу вейпов с будущей весны. Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис, необходимый законопроект уже подготовлен и будет внесен в областную думу. Ранее аналогичный запрет утвердили 5 регионов. Первыми вейпы решили запретить Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия, Алания. Комиссия за доставку пенсий через Почту России вырастет в будущем году. Она увеличится с 1,17 до 1,5%. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев. По его словам, решение уже заложено в проект бюджета социального фонда. Он и будет платить комиссию для получателей пенсий. Размер выплаты и порядок их доставки не изменятся. Дополнительные средства власти направят на улучшение работы Почты России и ее развитие. Возобновили прием документов визовые центры Кипра в России. Работа их была приостановлена 8 октября из-за технических неполадок. Они затронули центры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, а также в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Сейчас неполадки устранены. Заявителям, которые не успели подать документы на кипрскую визу, не нужно записываться повторно. Оператор BLS International свяжется с ними сам. Самолеты «Сухой Суперджет-100» останутся в строю дольше. Росавиация на треть увеличила назначенный ресурс этой модели, содержащий иностранные комплектующие с 15 до 20 лет. Сейчас в России свыше 150 таких лайнеров. Продление их ресурса позволит сохранить авиапарк до начала серийного

0: что продление ресурса не влияет на безопасность полетов. Решение было принято по результатам технических исследований. Авиакомпании же смогут сохранить маршрутную сеть и не сокращать количество рейсов, которые выполняют лайнеры «Сухой Суперджет 100».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологий. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail в сети на сайте havail.ru. 13+.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: Сбербанк. Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
10: Стиральную машину горения.

0: за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 ВМ-видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Дорожное радио.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн-хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения у луговец Татьяны Михайловны. Поздравляем ее с этим светлым осенним днем. Что пожелать тебе, не знаем. Богатство, счастье, красоты. Но лучше будет, если в жизни всегда любимой будешь ты. Пусть в этот день красивыми цветами вольется утро радостно в твой дом. Чтоб жизнь твою считали не годами, а добрую улыбкой и теплом. Подарок пусть прозвучит для нее эта красивая песня. Муж, родственники и я. Спасибо вам, наше любимое Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Есть повод поздравить с днем рождения нашу замечательную, добрую, всеми любимую буфетчицу Онищенко Елену Васильевну, которая работает в 7-й горбольнице города Луганска. Желаю, чтоб здоровье крепким было, никогда не подводило, от солнышка тепла, от людей добра. Пусть каждый день будет светлым и радостным, а родные и близкие окружают любовью и заботой. Для тебя звучит песня. А вам спасибо, Дорожное радио, за заботу и внимание. С уважением, Нина Михайловна.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Уважаемое Дорожное радио, хочу, чтобы в вашем эфире прозвучала песня для тех, кто сейчас находится в пути или вдалеке от дома.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право

0: отбора заявок.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить своего мужа с нашей годовщиной свадьбы. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим заказать песню для Степаненко Ольги Сергеевны. Она работает в Карачанском сельскохозяйственном техникуме. Ольга Сергеевна, мы вас любим и всегда поддержим в ваших начинаниях. Спасибо, Дорожное радио.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Добрый вечер, Дорожное радио.
3: Мы хотели бы поздравить своего дедушку и хотели бы пожелать ему здоровья, счастья и удачи. Поставьте песню «Аллегрову» с днем рождения. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему брату Анатолию, который сейчас в пути по дороге домой. И порадовать его хорошей песней «Чего хотят мужчины». Спасибо огромное, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: Отдых, выходные.
8: И тут появляется...
9: Следственный комитет!
10: Следствие зашло.
9: Как?
8: Так.
10: Без стука.
8: Ты кто?
9: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
10: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
10: Новые серии.
8: Ого!
10: А ты видела?
12: Нет.
8: Ну тогда иди и смотри.
10: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
10: Вечерний детектив.
8: Где?
10: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
10: Возрастное ограничение 16+.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
2: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
1: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою дочь с днем рождения и пожелать ей, чтоб ты всегда была любима. Зимой и летом, день и ночь. Чтоб беды проходили мимо, разлуки уходили прочь. Большое спасибо вам. Мирного неба, счастья в семейной жизни и всех благ. До свидания, Дорожное радио.

0: вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. На пляже мы вдвоем сидим. Тихо, оба чуть-чуть грустим. Скоро прощание. Провел ладонью по моей щеке, сказал: я нашел здесь то, что искал. Ведем разговор у нашего костра. Ненадолго вместе ты и я. Нас дома ждут. Меня, мои дети, ждут тебя, твои сыновья. Каникулы любви и курортный роман помнить будем. Всем желаю здравствовать, не болеть, не стареть. С уважением ко всем, Валентина Николаевна. Спасибо редакторам за вашу доброту и понимание.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. emg.fm Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске готовимся к холодному сезону и парочка зимних советов. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Готовиться к зимнему сезону нужно вовремя. Специалисты рекомендуют менять резину с летней на зимнюю, когда среднесуточная температура за бортом достигнет плюс 5-7 градусов. Обращаем внимание, именно среднесуточная. Кроме вопроса «когда менять?», многие водители сталкиваются с трудностями классического выбора. Нужны шипы или нет? Если вы редко покидаете пределы города, то имеет смысл купить так называемые липучки – зимние нешипованные шины. Еще их называют фрикционные. Такие шины разрабатываются специально для мягкой зимы и для езды в условиях города, когда утром на дороге корка льда, а вечером все превращается в кашу. Из ряда существенных плюсов липучек. Меньше шума и выше сцепление с дорогой, а значит, управляемость лучше и тормозной путь короче. Дело в том, что шипы уменьшают площадь контакта шины с покрытием. Грубо говоря, не дает шине плотно прижаться к асфальту. Кроме того, при езде по жестким покрытиям на шиповке быстрее разрушается и сама шина, и дорога. И перейдем к конкретным советам. Срок службы зимней резины обычно составляет от 4 до 6 сезонов. Неважно, какие шины вы выбрали, фрикционные или шипованные, будьте внимательны при их установке. На самом деле все просто. На покрышке есть различные пометки в зависимости от рисунка. Надписи «Inside» и «Outside» для асимметричных моделей или стрелочки для направленных, указывающие, как их надо устанавливать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство иностранных дел России опровергло введение ограничений на полеты в Саудовскую Аравию. Ведомстве добавили, что Москва внимательно следит за развитием ситуации и надеется на ее скорейшую нормализацию. Напомню, ранее в аэропорту Эр-Рияда произошел взрыв, в результате которого погибли 12 человек и более 300 пострадали. Министерство иностранных дел России атаку осудило, призвав Йемен и Саудовскую Аравию отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре. Большинство школьных госэкзаменов в будущем году останутся неизменными. По одному дополнительному заданию добавят только в ЕГЭ по истории и профильной математике. Как сообщили в Федеральном институте педагогических изменений, по истории нужно будет работать с еще одним историческим источником, а в экзамене по математике решать задачи на моделирование реальных ситуаций. Также напомню, в будущем году выпускники школ смогут получить дополнительные баллы за 4-й ЕГЭ, которые они сдали, но не используют при поступлении. Немецкий теннисист Александр Зверев станет первой ракеткой мира. Впервые для себя спортсмен завершит сезон на первой строчке мирового рейтинга. Об этом сообщила Ассоциация теннисистов-профессионалов. После того, как действующий обладатель титула итальянец Яник Синер объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы колена. Сын советских теннисистов Александра Зверева-старшего и Ирины Зверевой, 29-летний теннисист, в текущем сезоне впервые в карьере выиграл Ролан-Гаррос и US Open, а также дошел до полуфинала турнира в Австралии и финалах Уимблдона. Операторы связи разослали банкам напоминания о блокировке немаркированных звонков. С 15 октября сотовые компании перестанут пропускать такие звонки. В первую очередь это может коснуться служб безопасности, которые предупреждают о подозрительных операциях, а также роботов, подтверждающих крупные переводы. Напомню, что с сентября действует требование об обязательной маркировке вызовов от юридических лиц. Мера призвана защитить граждан от мошенников.
0: Транспорт.
1: Росстандарт временно запретил продавать в России ряд китайских грузовиков. Ограничения коснулись продукции 4 автопроизводителей грузовой и специальной техники. Причиной стали выявлены нарушения техрегламента Таможенного союза. Среди них неисправности тормозов, проблемы с ремнями безопасности, защитой кабины, освещением. Ведомство выдало предписание об отзыве автопродукции. По устранении нарушений запрет на реализацию и регистрацию грузовиков и спецтехники в ГАИ будет снят. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
5: Ты кто?
3: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
5: Ого.
4: А ты видела?
3: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
5: Где?
4: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожная.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
3: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
3: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
3: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
8: Дорожное радио.

Татьяна Куртукова не только певица, но и дипломированный педагог. С такими знаниями и управлять многотысячным залом со сцены легче. А вот дома трехлетней Евнике Никитишне академические знания мамы не указ. Быть родителями, как мы с вами знаем, задачка со звездочкой. Решайте ее на одной волне с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого!
4: А ты видела?
3: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио. Небо на...

Певица Зара съездила с сыновьями в Ереван и превратила поездку в увлекательный урок. Жить в любимых апартаментах Шарля Азнавура, с которым твоя мама пела дуэтом. Готовить сладкие лепешки гата на обычной кухне. Изучать географию, прогуливаясь по ереванским улочкам. Интересных вам открытий с Дорожным радио. Ваша Яна Чу.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министры иностранных дел Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против России. В список вошли около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Новых значимых торгово-экономических ограничений пакет не содержит, однако расширяет санкционный регламент ЕС до более чем 3000 позиций. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Европейского Союза. Призывников начали отправлять к местам службы. До конца года в части направят около 120 тысяч человек. В зоне специальной военной операции срочники не служат, напомнил Генштаб Вооруженных сил. Там уточнили, что призывники из отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей отправятся к местам несения службы чуть позже, с 1 ноября. МВД, в свою очередь, предупредила о мошенниках, которые звонят от имени военкоматов и выманивают коды из СМС. Сотрудники военкоматов такого не делают, пояснили правоохранители. Возобновили прием документов в визовые центры Кипра в России. Работа их была приостановлена 8 октября из-за технических неполадок. Они затронули центры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, а также в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Сейчас неполадки устранены. Заявителям, которые не успели подать документы на кипрскую визу, не нужно записываться повторно. Оператор BLS International свяжется с ними сам. Операторы связи разослали банкам напоминания о блокировке немаркированных звонков. С 15 октября сотовые компании перестанут пропускать такие звонки. В первую очередь это может коснуться службы безопасности.

0: безопасности, которые предупреждают о подозрительных операциях, а также роботов, подтверждающих крупные переводы. В Минцифры отметили, что альтернативой звонкам могут стать банковские приложения и пуш-уведомления. Автокомпания Citroën возрождает свою легендарную модель TuCV. На парижском автосалоне был представлен концепт компактного электрического хэтчбека в стиле ретро. Серийная версия должна выйти на рынок в конце 2028 года. Она размерами и дизайном напоминает оригинальную модель, появившуюся в середине прошлого века и выпускавшуюся более 40 лет. В салоне нового TuCV предусмотрели необычные решения. Съемные диваны можно вынуть для пикника, на потолке висит гирлянда, а в дверях установлены отсеки для куриных яиц. По легенде, тот первый Citroën TuCV проектировали так, чтобы он мог перевести невредимый корзину яиц по неровным полям. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Алексей Петрухин начнет декабрь большим сольным концертом. Зимнее шоу он назвал в честь весеннего хита «Твой берег». Для народных песен своей группы «Губерния» артист в Москве подобрал идеальное место – одну из самых современных сцен трансформеров. В свете лазеров родные мотивы сияют ярче. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министры иностранных дел Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против России. В список вошли около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Новых значимых торгово-экономических ограничений пакет не содержит, однако расширяет санкционный регламент ЕС до более чем 3000 позиций. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Европейского Союза. Призывников начали отправлять к местам службы. До конца года в части направят около 120 тысяч человек. В зоне специальной военной операции срочники не служат, напомнил Генштаб Вооруженных сил. Там уточнили, что призывники из отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей отправятся к местам несения службы чуть позже, с 1 ноября. МВД, в свою очередь, предупредила о мошенниках, которые звонят от имени военкоматов и выманивают коды из СМС. Сотрудники военкоматов такого не делают, пояснили правоохранители. Возобновили прием документов визовые центры Кипра в России. Работа их была приостановлена 8 октября из-за технических неполадок. Они затронули центры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, а также в Новосибирске и Нижнем Новгороде. Сейчас неполадки устранены. Заявителям, которые не успели подать документы на кипрскую визу, не нужно записываться повторно. Оператор BLS International свяжется с ними сам. Операторы связи разослали банкам напоминания о блокировке немаркированных звонков. С 15 октября сотовые компании перестанут пропускать такие звонки. В первую очередь это может коснуться служб безопасности, которые предупреждают о подозрительных операциях, а также роботов, подтверждающих крупные переводы. В Минцифры отметили, что альтернативой звонкам могут стать банковские приложения и пуш-уведомления.
0: Транспорт.
1: Автокомпания Citroën возрождает свою легендарную модель TCV. На парижском автосалоне был представлен концепт компактного электрического хэтчбека в стиле ретро. Серийная версия должна выйти на рынок в конце 2028 года. Она размерами и дизайном напоминает оригинальную модель, появившуюся в середине прошлого века и выпускавшуюся более 40 лет. В салоне нового TCV предусмотрели необычные решения. Съемные диваны можно вынуть для пикника, на потолке висит гирлянда, а в дверях установлены отсеки для куриных яиц. По легенде, тот первый Citroën TCV проектировали так, чтобы он мог перевести невредимый корзину яиц по неровным полям. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

У Дениса Клявера в соцсетях юбилей рубрики Fox News. Собаку Фокса год назад на улице нашел младший сын Кляверов Даниэль. Двор-терьер ростом не сильно вышел, зато амбиций на целое охранное агентство. А к своим ласков, и это главное. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Готовимся к холодному сезону и парочка зимних советов. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Готовиться к зимнему сезону нужно вовремя. Специалисты рекомендуют менять резину с летней на зимнюю, когда среднесуточная температура за бортом достигнет плюс 5-7 градусов. Обращаем внимание, именно среднесуточная. Кроме вопроса «когда менять?», многие водители сталкиваются с трудностями классического выбора. Нужны шипы или нет? Если вы редко покидаете пределы города, то имеет смысл купить так называемые липучки – зимние нешипованные шины. Еще их называют фрикционные. Такие шины разрабатываются специально для мягкой зимы и для езды в условиях города, когда утром на дороге корка льда, а вечером все превращается в кашу. Из ряда существенных плюсов липучек. Меньше шума и выше сцепление с дорогой, а значит, управляемость лучше и тормозной путь короче. Дело в том, что шипы уменьшают площадь контакта шины с покрытием. Грубо говоря, не дает шине плотно прижаться к асфальту. Кроме того, при езде по жестким покрытиям на шиповке быстрее разрушается и сама шина, и дорога. И перейдем к конкретным советам. Срок службы зимней резины обычно составляет от 4 до 6 сезонов. Неважно, какие шины вы выбрали, фрикционные или шипованные, будьте внимательны при их установке. На самом деле все просто. На покрышке есть различные пометки в зависимости от рисунка. Надписи «Inside» и «Outside» для асимметричных моделей или стрелочки для направленных, указывающие, как их надо устанавливать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Большинство школьных госэкзаменов в будущем году останутся неизменными. По одному дополнительному заданию добавят только в ЕГЭ по истории и профильной математике. Как сообщили в Федеральном институте педагогических изменений, по истории нужно будет работать с еще одним историческим источником, а в экзамене по математике решать задачи на моделирование реальных ситуаций. Также напомню, в будущем году выпускники школ смогут получить дополнительные баллы за 4-й ЕГЭ, которые они сдали, но не используют при поступлении. МВД предупредила о схеме мошенничества с ошибочными переводами на карту. Злоумышленники отправляют небольшую сумму, а затем звонят или пишут, что деньги переведены по ошибке и просят срочно их вернуть. Для возврата могут предлагать перевести средства на другие реквизиты или чужую карточку. В такой ситуации правоохранители посоветовали немедленно связаться с банком и сообщить о неожиданном денежном переводе. Министры иностранных дел Евросоюза утвердили 22-й пакет санкций против России. В список вошли около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Новых значимых торгово-экономических ограничений пакет не содержит, однако расширяет санкционный регламент ЕС до более чем 3000 позиций. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Европейского Союза. Призывников начали отправлять к местам службы. До конца года в части направят около 120 тысяч человек. В зоне специальной военной операции срочники не служат, напомнил Генштаб Вооруженных сил. Там уточнили, что призывники из отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей отправятся к местам несения службы чуть позже, с 1 ноября. МВД, в свою очередь, предупредила о мошенниках, которые звонят от имени военкоматов и выманивают коды из СМС. Сотрудники военкоматов такого не делают, пояснили правоохранители.
0: Транспорт.
1: Росстандарт временно запретил продавать в России ряд китайских грузовиков. Ограничения коснулись продукции 4 автопроизводителей грузовой и специальной техники. Причиной стали выявленные нарушения техрегламента Таможенного союза. Среди них неисправности тормозов, проблемы с ремнями безопасности, защитой кабины, освещением. Ведомство выдало предписание об отзыве автопродукции по устранении нарушений. Запрет на реализацию и регистрацию грузовиков и спецтехники в ГАИ будет снят. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.